Не зайдите, идет кемовый на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете с гречной лапы, не хотите, идет кемовый на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете.